You'll find out if you do.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Реклама. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности...

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мышап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

привет! Это DJ Фил. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00. Суперчарт на рекорде.

0: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности

0: Как я уже говорил, я не люблю повторяться. Как я уже говорил, я не люблю повторяться.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

classic. What comes next will be marvelous.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Группа «Комната культуры» с большим сольным концертом. Поезда, самолеты, все они о тебе и другие хиты. «17 ноября. Ледовый дворец города Кондопога. Билеты в касса города. 12+.
3: У вас не просто машина. Помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис». Зайцева 63, строение 2. Телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Да,

0: Рекорд. Реклама.
1: Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер-пасточкой, а кариес так и не проходит.
2: Милый, супер-пупер-пасточка не лечит кариес, этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер-доктору. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
6: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
7: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
6: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
8: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Группа «Комната культуры» с большим сольным концертом. Поезда, самолеты, все они о тебе и другие хиты.
2: До
1: 17 ноября. Ледовый дворец города Кондопога. Билеты в касса города. 12+.
3: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега». На Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу.
4: Ленина, 32.
5: Факты о волосах. По прочности волосы можно сравнить с алюминием. Одна волосина в среднем может выдержать груз весом 100 граммов. Вот сейчас только не нужно бежать и пытаться поднять свою девушку за волосы, чтобы это проверить. Лучше сходи в барбершоп. Там тебе сделают хорошую стрижку и расскажут еще много интересного. Барбершоп «Карельский цирюльник».
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева, 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
7: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК Стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
3: Шоу Гоу-Гоу. ОГРН. 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Рекорд. Реклама. От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
1: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Dance Radio.

0: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
15: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
17: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
20: Это не дело.
21: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
22: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
23: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
24: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 года. Модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Дорогой, а мне пойдут виниры?
2: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
1: А я хочу премиум.
3: Кольцо купи, в ресторан своди.
1: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
7: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
8: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Вечная реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40. 0+.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам. Я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».
2: «Рекорд». Реклама.
3: Группа «Комната культуры» с большим сольным концертом. Поезда, самолеты, все они о тебе и другие хиты.
4: От посадки до полета.
3: 17 ноября. Ледовый дворец города Кондопога. Билеты в касса города. 12+.
5: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
6: Факты о волосах. Изучив волосы человека, можно определить общее состояние организма благодаря способности волос накапливать различные вещества. Например, исследовав волос Наполеона, ученые поняли, что он был отравлен мышьяком. А женщина без всяких ученых оценит тебя по твоей прическе, и если тут ты оплошал, она так и не узнает, насколько хорош твой генофонд. На ученых надейся, а сам подстригись. Карельский цирюльник.
2: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+. We'll be right back.

0: Рекорд. Реклама. От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22.00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
1: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: «Волга», европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Вкусная реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
14: Шапка, носки, еще шапка.
15: Мам, я на 2 дня еду.
14: Именно.
16: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
17: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
20: Выгода до 400 тысяч рублей на Tank 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Tank 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Tank 300 и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдин автомобиля марки Tank Aura Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.

0: Рекорд. Реклама.
1: Зятёк, что-то у меня протез сломался, и я теперь как Баба-Яга.
2: Да вы что?
1: Доча, скажи ему.
3: Так, Баба-Яга, собирайся за зубами, а ты, Кощей, нас сейчас отвезёшь.
2: Куда?
3: Дима, едем в Приму.
0: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
6: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
7: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
6: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
0: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: Первое правило Хава LFC. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хава LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хава LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хава LF7 на сайте хава.ру. 13+.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Суперчарт о рекорде продолжается. 32 место. Первая новинка. Спустя четверть века легендарный Дарут лично пересобрал свой шедевр вручную и добавил современного звучания одному из главных электронных хитов, треку, который преодолел отметку в миллиард стримов. Это Sunstorm. Как вам эта версия? Напишите в комментариях. Ну а следом 31 позиция. Хорватский продюсер Матрода с ремейком хита Corgis I Need Your Loving.
1: Рекорд Суперчарт. 31 место.

0: Красавчик. Впереди реклама, сразу после и продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Группа «Комната культуры» с большим сольным концертом. Поезда, самолеты, все они о тебе и другие хиты. От посадки до полета. 17 ноября. Ледовый дворец города Кондопога. Билеты в касса города. 12+.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: Факты о волосах. Многие думают, что если чаще стричься, волосы будут лучше расти. Это неправда. Скорость, густота и толщина волос предопределены генетически. Зато регулярная стрижка помогает вам хорошо выглядеть и сохранять волосы здоровыми по мере роста. А мы помогаем сделать вашу стрижку классной. Барбершоп «Карельский цирюльник».
1: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: диджеем Филом.
1: Вы слушаете 958-й выпуск главного танцевального чарта страны под названием «Суперчарт». 25-я строчка. Фишер и Флоренс Арвен с треком «What a Life». Этот трек заставил хором петь многотысячную арену фестиваля Tomorrowland еще до своего официального релиза.

31 место. Матрода. На 30-м Тини Геслер. Двадцать девятое.

Сценография, захватывающее световое шоу и кайфовые спецэффекты. А на сцене большие артисты. Ален Вотс, Филипп Эль-Сиси, Шап, Фонарев, Роман Мессер, Аура Соник и ваш покорный слуга, я, Диджи Фил. Один вечер.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Рекорд Суперчарт.
19: 19 место.

0: что, друзья, суперчарт на рекорде продолжается. 11 место озвучало Кельвин Харрис и Джей-Зи. Трек называется Satisfy. Интересный факт. 11 строчка стала для Кельвина Харриса лучшим результатом в истории голосования Топ 100 DJs. Именно это место он занял в рейтинге DJ Mag в 2014 году. Кстати, что касается меня, я ведь тоже был в рейтинге DJ Mag, и мое самое высокое место было 31. Далее мы подошли к вершине нашего хит-парада, но перед этим давайте вспомним треки, которые находятся на местах с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: Робин Шульц на 20-м. Дон Диабло и Уиз Калифа, 19-е. Боб Синклар и Кайзер, 18-е.

0: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
6: Рекорд Суперчарт. 9 место.

0: узнаем совсем скоро, пока вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Медуза, 10 место. Аниме Джорджи на 9. Хюгель и Дэвид Гетта на 8. Алек и Хай.

лидер 958-го суперчарта. Я напомню, кстати, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте в мобильном приложении Радио Рекорд. Ну а запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист ищите в наших Телеграм и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Все можно находить по хэштегу суперчарта и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня в 9 вечера Рекорд

0: Реклама. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавей LF сети на сайте Хавей.ру.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
15: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
16: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дорогой, тебе зуб-то удалили, а новый не поставили. Быстро на имплантацию.
2: Дорогая, я цвет коронки выбираю.
1: Цвет твоего зуба, как и твоего галстука, выбираю я. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
6: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
7: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
3: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: реклама. Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Dance

Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из запоя 167 человек. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама. Группа «Комната культуры» с большим сольным концертом. Поезда, самолеты, все они о тебе и другие хиты. «17 ноября. Ледовый дворец города Кондопога. Билеты в касса города. 12+.
1: У вас не просто машина. Помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис». Зайцева, 63, строение 2. Телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
2: Факты о волосах. Взрослый мужчина в среднем проводит 5 месяцев жизни за бритьем щетины на лице. Согласись, можно потратить это время и более весело. Чтобы бриться реже и при этом отлично выглядеть, найди себе хорошего барбера. Он подберет дизайн для твоей щетины или бороды и превратит ежедневную рутину в более редкую и приятную процедуру. Барбершоп «Карельский цирюльник».
3: Жители Петрозаводска спросили, где самые вкусные роллы в городе? Ответы разделились. Многие назвали ресторан «Ботега». Другие? Другие просто еще не пробовали роллы в «Ботеге». Приходите в «Ботега» и выбирайте свои самые любимые роллы. Классическая «Филадельфия», запеченные роллы с форелью, креветкой или угрем, или авторские сочетания. Королевская креветка с чили-манго, угорь с трюфельным муссом. «Ботега». Анохина, 24.
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: нужна реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».
2: «Рекорд». Реклама.
0: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов «Департамент 57» и «Двор культуры». Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
2: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Реклама. Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дим, а чего ты мамины блинчики-то не ешь?
2: Да зуб болит.
3: А доктор тебе говорил, придется удалять.
2: Фаина Тарасовна, да знаю я, но боюсь.
3: Не бойся, я тебя за ручку подержу.
1: Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: От Гуччи до Трэвиса Скотта. От Петербурга до мировых танцполов. Впервые в нашем городе Алексей Миронов. Креативный мозг легендарных проектов Департамент 57 и Двор культуры. Икона стиля и музыкальный визионер, работавший с элитой мирового шоу-бизнеса. Только один сет. Только одна ночь. Встречаемся 17 октября в клубном ресторане театра. Алексей Миронов. Старт в 22:00. Бронируй столы прямо сейчас. 18+.
7: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
8: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
7: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Группа «Комната культуры» с большим сольным концертом. Поезда, самолеты, все они о тебе и другие хиты. С 17 ноября. Ледовый дворец города Кондопога. Билеты в касса города. 12+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Факты о волосах. Волосы на голове за месяц вырастают в среднем на 12 мм. Это значит, что для поддержания короткой стрижки посещать барбера нужно примерно раз в 15-20 дней. А не как ты, постригся, неделю походил красивый, и потом еще 2 месяца так зарастал, что жена перестала узнавать. Ты же стильный мужик, ну стригись почаще. Барбершоп «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие. Dance Radio Record.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: Шоу «Гоу-Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».

0: ТОП-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Друзья, всем привет, с вами DJ D-Mixer, Дмитрий Гуменный, а это значит, что начинается Рекорд Клаб Чарт, чарт, в котором мы собрали для вас самые крутые клубные новинки за эту неделю. Начинаем. 30 место, новинка от Don Blin.

0: Рекорд реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте.

0: 120 дней без процентов до 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.

0: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой замечательной рубрике коллаборация века, года, Тиесто и Оливер Хелденс. Бумбес.
1: Рекорд Клаб Чарт.

0: Рекорд реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

Друзья, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Prospa, Good Girl, далее Волкода и Королова, Waiting for You. Именно их мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот на первом месте у нас по-прежнему остается Маупи, Just Like Beat Mo. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Напоминаю, что вы слушали Рекорд Клаб Чарт с диджеем Демиксером, и увидимся и услышимся мы с вами ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. Всем пока! We'll be right back.

эфире главный танцевальный, стартует вечеринка-шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и все ближайшие три часа мы будем с вами классно общаться, зажигать и проводить танцевальное время в эфире «Рекорда». Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Все ваши приветы, комментарии, пожелания, все самые интересные сообщения буду читать через пару минут. Ну а пока делаем громче, ведь это все шоу «Рекорд Пати». Погнали! Record.

0: продолжаем нашу вечеринку. Это все шоу «Рекорд Пати». И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Валерий. Всем хорошего настроения на все выходные. Спасибо. Андрей передает привет и просит передать еще и девочкам Оле, Ларисе, Ангелине от Андрюшки. Рекорд лучший. Спасибо. И еще Славян. Виолетта, приветище. Рекорд, салют. Народ, всем огня. Питер, Приморский район на связи. Славян и Артур проводят дружескую встречу на высшем уровне. Замечательно. И еще он пишет: Марат, Виолетта, привет, желаю всем хороших выходных. И передаю привет коллегам из магазина наградной продукции «Призер». А тебе, Виолетт, хорошо провести эфир. Спасибо большое, очень приятно. Друзья, напомню, что свои приветы вы также можете отправлять, и голосовые в том числе, при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.
1: «Рекорд Пати».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

На связи главная танцевальная вечеринка «Рекорд Пати». Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет нам Саня. Виолеточка, привет из Вологды от Александра. Передаю привет радиостанции «Рекорд» и тебе хорошего настроения. Спасибо большое. Привет, Виолетта, передаю привет из Ижевска. Всем слушателям «Рекорда», пожалуйста, возвращайтесь в Ижевск. И это Алексей. Алексей, мы постараемся. И еще пишет Пауль. Добрый вечер. Сегодня хочу передать тебе огромный привет из Москвы. От Павла Данилову. Хочу, чтобы у вас все с Валентиной сложилось. И ваши дети были такими же красивыми, как и вы. Пусть она услышит твой зов сердца. Замечательно. Друзья, это все же вечеринка шоу «Рекорд Пати». И мы продолжаем.

открываем новый час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и напомню, что свои приветы вы можете отправлять при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Через пару минут буду зачитывать все самое интересное. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет нам Марат. Виолетта, привет из Перми. Я, как всегда, с приветом для всех слушателей «Рекорда». Также хочу всем хорошо пожелать провести выходные. Сам отдыхаю от акрила. Сразу 5 больших заказов за неделю. А тебе, Виолетта, хорошего эфира. Спасибо большое, Марат. Редиска нам пишет привет всем рекордсменам и рекордвумен. Да-да, всем большой привет. Далее я передаю привет из города Ярославль. Всем отличное настроение, несмотря на такую погоду, просто кайфуйте. Музыку, естественно, громче 100%. И вот Поля пишет, привет, передаю Кире и Володе из Москвы, с вами очень и очень весело. Это замечательно. Друзья, я сегодня к вам не с пустыми руками, а именно с фирменным мерчем от Радио Рекорд. И если вы хотите его забрать, пишите прямо сейчас кодовое слово «Игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И давайте с 25-м приславшим данное слово сыграем здесь, в прямом эфире Рекорда. Если именно ты хочешь забрать наш мерч, пиши активней, и давай свяжусь с тобой в эфире через несколько минут буквально. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

0: Ой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.

0: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Рекорд Саммер Пати. Виолетта.

0: пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и в эфир уже возвращаюсь не одна, а с нашим слушателем Никитой. Именно он оказался сегодня 25-й по счету, кто успел прислать слово «игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И надеюсь, что именно Никита сегодня получит фирменный мерч от «Радио Рекорд». Никита, привет.
1: Здравствуйте.
0: Никит, ну что, я тебя поздравляю, во-первых, с тем, что ты уже оказался в эфире, ну а во-вторых, готов ли ты отвечать на мои вопросы?
1: На 100% все готов, давайте сделаем это.
0: Супер, тогда вопрос звучит так. 31 октября состоится при участии Радио Рекорд, естественно, какое-то классное событие. Какое же? Первый вариант ответа – пиратская станция. Второе – супердискотека или же трансмиссия 31 октября.
1: Ну, давайте в этом контексте попробуем, наверное, допустим, ну, пальцем в небо, пиратская станция.
0: Допустим, палец был очень и очень верным, это абсолютно точный ответ, Никит, ты молодец, мы продолжаем. Вопрос второй. Что пройдет 16 октября и 7 ноября в Санкт-Петербурге и в Москве? Супердискотека, трансмиссия «Портал» или же вечеринка «Белая» фестиваль?
1: Слушайте, ну, будем надеяться, что удача сегодня на моей стороне, два раза варианта не будет. Ну, попробуем трансмиссию «Портал».
0: Трансмиссию «Портал» мы выбираем вместе с Никитой, и это снова верный ответ. Никит, внимательно слушаешь эфир «Рекорда», это чувствуется, красавчик, молодец. И давай, также сразу два события в Москве и Петербурге, это супердискотека 90-х, и как же она будет называться в этом году? Это фантастика, это ужастики или же это сверхновая? Супердискотека 90-х. Что за название будет нести в этом году?
1: Слушайте, вопрос, конечно, сложный. Вообще, понимаете, сегодня событие. Девушка, которая мне нравится, позвала меня на день рождения, и это фантастика.
0: И это... Точно, точно верный ответ, Никит. Я тебя поздравляю. Фирменный мерч ты забираешь сегодня у нас от Радио Рекорд. Ну и давай в связи с таким классным событием передавай привет и, может быть, и поздравления для той самой девушки. С удовольствием послушаем.
1: Слушайте, ну, так сказать, хотелось бы в этом контексте поздравить ненаглядную Арину. С днем рождения, Арина. Пусть у тебя все будет в этом году хорошо и классно. С днем рождения, ура!
0: Ура, ура, ура, Никит, может быть, еще кому-то приветы или только Арине?
1: Вы знаете, сегодня, наверное, только Арине и все для Арины.
0: Ну и замечательно. Друзья, как хорошо, что у нас есть такие слушатели, такие хорошие, с такими замечательными посланиями сегодня. Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши приветы при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

Наша вечеринка Рекорд Пати продолжается и набирает обороты. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. И вот пишет Светлана. Виолеточка, хорошего эфира. Привет чату из Подмосковья. Всем хорошего субботнего вечера. Далее, Виолетта, привет. Всем отличного субботнего настроения и приятного времяпровождения и удачи. Далее, Василий пишет. Привет, Виолетта. Передай, пожалуйста, привет Сергею из района Василеостровский, у которого сегодня день рождения и который заканчивает вечернюю смену. Серега, мы ждем тебя завтра в Лисьем носу вечером на закрытие шашлычного сезона от Матвея. Извините, дорогие друзья, почему меня никто не ждет на закрытие шашлычного сезона в Лисьем носу? Извинитесь, вот я тоже люблю вообще-то шашлыки и закрытие шашлычного сезона. Ну а так, если честно, друзья, желаю вам классной тусовки, ну и самых вкусных шашлычков. Ну ладно, и без шуток тоже. Всем привет, всему Радио Рекорд, тебе, Виолет, тоже огромный, пишет Антон. Поздравляю всех футбольных болельщиков футбольного клуба Ростов с важной победой. А также передаю привет близким друзьям в город Шахты, Владу и Сяве. Антон был на связи. Антон красавчик, молодец. Вечер добрый, Виолетта, пишет Тигран. Хочу сказать первое, что очень люблю свою семью. Жену Миллер Иришку, сына Эрнеста и дочь Эмилию. Обожаю вас. А второе, что Тигран Миллер стал лучшим водителем такси в Ярославской области. Теперь еду на всероссийское соревнование. На минуточку, да? Огонь! Пожелайте мне удачки. И всем, кто за рулем, будьте аккуратнее. И еще, пишет Илья, передаю привет деревне Волково. Всем хорошего настроения. А также спасибо ведущий. И там еще приятный комплимент в конце Илья оставляет. И вам большое спасибо, Илья, что вместе с нами. Да, вообще, друзья, напомню, что вы можете передавать ваши приветы при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Зачитаю их уже совсем скоро, но а через 3 минутки начнется рубрика «Знакомство», где вы можете знакомиться и общаться. В общем, расскажу более подробно через несколько минут. Это Рекорд.

Открываем новый час здесь и прямо сейчас. Меня зовут Виолетта Юшкина. И, друзья, напомню, что стартует рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой вы можете общаться и знакомиться при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Переходите туда прямо сейчас. Буквально в течение нескольких секунд появится там новый пост, где вы можете как раз-таки рассказать о себе более подробно, прикрепить вашу анкету, вашу фотографию, также и рассказывать пару фактов о себе, откуда вы, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. И буду зачитывать все ваши анкеты через пару минут. Ну а пока вы их отправляете, давайте еще почитаем пару приветов и сообщений, пожеланий. Вот есть такой, например, огромный привет Никите, Арине, Диане, Оле, Артему, Лине, Игорю, Айсулу и Диме. И, конечно же, отдельное поздравление Арине с днем рождения! Арина, оставайся такой же красивой, милой, нежной и очаровательной. Пусть в твоей жизни будет побольше счастливых моментов, искренних улыбок, любви, исполнения желаний людей, которые тебя ценят и берегут. Желаю тебе сиять еще ярче, быть всегда окруженной заботой и получать от жизни все самое лучшее. И желаем, конечно же, всем отличного настроения и продолжения хорошего банкета. Далее есть еще привет от Ирины. Здравствуйте! Передаю привет своей маме. И вот еще пишет Сергей. Здравствуйте! Хочу передать привет своей девушке Анжелике и, конечно же, пожелать классного вечера. Друзья, ну а я напомню, что прямо сейчас у нас с вами рубрика «Знакомство». Переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Общайтесь, знакомьтесь, оставляйте, естественно, ваши приветы при помощи нашего телеграм-канала. И буду зачитывать ваши анкеты через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

Радио Рекорд. Почитаем и посмотрим, кто желает познакомиться, пообщаться. И вот пишет Сергей. Здравствуйте, меня зовут Сергей, мне 33, я из Беларуси. Сергей, добрый вечер. Алексей пишет, Санкт-Петербург. А вот Оксана, я Оксана, просто мимо проходила к холодильнику. Оксан, ну ты задержись с нами, мы любим вас. А вот я, Алеша, и тоже так глянуть зашел, мимо проходя. Алеш, привет тебе. Далее, кто же еще с нами? Привет, я Зухра. Мне 55, мне просто не спится. Зухра, ты правильным делом занимаешься. Мне вот вчера не спалось. Надо было тоже, наверное, вот зайти на рекорд. Вот и Зухра, как говорится, да? Валерий пишет. Привет, познакомлюсь с хорошей девушкой. Если нет, то не буду стараться. Валерий, неправильный ответ. Надо стараться до конца. Как бы много попыток, много и правильных вариаций. Я думаю, что это работает только так. Чем больше, тем лучше. Ну, а главное, не количество, а качество в любом случае. Друзья, давайте с вами теперь так договоримся. Если кто-то желает рассказать о себе на всю страну, присылайте ваш мобильный телефончик, и я вам позвоню. Расскажете о себе, еще и познакомитесь с кем-то из наших слушателей. Это вы можете делать при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Жду ваши телефоны, а также ваши приветы и анкеты. Буду зачитывать их уже через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

0: Продолжается наше шоу «Рекорд Пати» и рубрика «Знакомства». Всем огромный привет, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и я возвращаюсь в эфир уже не одна с нашим слушателем Юрием, который как раз-таки находится в поиске отношений. Насколько серьезных, узнаем здесь и прямо сейчас. Юрий, добрый вечер!
1: Да, добрый-добрый.
0: Юр, ну что, рассказывай, откуда ты, из какого города?
1: На данный момент вернулся в Санкт-Петербург весной на Псковскую область.
0: Супер. Сколько тебе лет?
1: 43.
0: 43. Чем любишь заниматься по жизни? В какой сфере трудишься?
1: Сейчас тружусь в сфере строительства.
0: Так, солидный мужчина, значит, да?
1: Пытаемся.
0: Пытаемся, очень хорошо. Расскажи о своих хобби. Может быть, спорт, рыбалка, футбол, что-нибудь подобное или нет?
1: Коллекционирование.
0: Коллекционирование. А что коллекционируешь?
1: Монеты старые, разные, новые, старые.
0: И как успехи в этом деле, Юр?
1: Потихонечку, без фанатизма.
0: Мне нравится. У Юрия ответы все как будто бы заготовлены заранее, и это очень даже хорошо. Юра, ты вообще такой вот пунктуальный, вот любишь все заранее, чтобы все было по плану, или больше импровизировать по жизни любишь?
1: Он пунктуальный.
0: Пунктуальный, любишь все заранее, да, спланировать?
1: Стараюсь.
0: Точно надежный мужчина. А вот давай тогда поговорим, какую девушку ты ищешь? Тоже такую, которая вот все по полочкам, или такое, знаешь, сегодня здесь, завтра там и без плана?
1: Лучше, конечно, с планами.
0: С планами.
1: Ну, не все. Бывает по жизни, конечно, спонтанно очень тоже интересные вещи происходят.
0: Но лучше все-таки, чтобы было четенько, понятно, куда дальше, зачем и для чего, да?
1: Ну, в целом, да.
0: Хорошо, ну вот давай представим, поразмышляем. Вот находится такая замечательная девушка. Какие ты можешь предложить свидания? Может быть, какие-то интересные места? Куда поведешь первым делом?
1: Вот это вопрос не скажу сразу так.
0: Может быть, у тебя есть какой-то любимый парк или какая-то любимая локация, любимый ресторан, что-нибудь подобное?
1: Ну, что-нибудь найдется, точно.
0: Найдется? Ну, а что вот найдется? Из лука ее пригласишь пострелять? Или в кота-кафе пригласишь? Куда?
1: Можно на родину Пушкина съездить, Пушкинские горы.
0: Ну, очень хорошо, очень хорошо. Юр, ну и давай охарактеризуем тебя тремя словами. Вот какой ты?
1: Ну, целеустремленный, веселый, милый.
0: Последний какой? Сильный?
1: Что-что?
0: Последнее какое? Целеустремленный, веселый и...
1: Позитивный.
0: А, позитивный. Ну, в голосе это слышно, Юр. В общем, я тебе рекомендую прямо сейчас перейти в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», написать, что это ты, тот самый Юрий из сферы строительства, да и вообще надежный мужчина. Юр, давай передадим кому-нибудь приветы. Для кого они будут?
1: Привет передаю, конечно, «Радио Рекорду». Вот. Второй раз уже до меня дозваниваешься.
0: Да, вот. один раз
1: билет на колбасный цех выиграл, на вот котором был, естественно.
0: Везунчик, Юр.
1: Вот, ну поэтому вам привет огромный, процветания, всего хорошего. Ну, кто меня узнал, всем привет. Вот, Санкт-Петербургу тоже, вот прожил там 10,5 лет, вернулся на родину, тоже привет.
0: Замечательно. И еще кому-то будет или все?
1: В принципе, все.
0: Да вот я тоже так думаю. Юр, спасибо тебе большое. Настроение нам поднял. Девчонки, я думаю, что забрать надо этого надежного мужчину. Переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Знакомьтесь, общайтесь и, естественно, будьте в лучшем расположении духа. Сегодня так можно, сегодня так нужно. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

Пати. На сегодня, напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. С вами была я, Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я желаю вам отличной ночи и помните, друзья, жизнь одна. Кайфуйте! Record party.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.